0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, Люди в беде и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
1: Тема дня.
2: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам. войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голианом. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послужившей командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнословацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении 2 полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Ворк, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
2: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анже Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару.
3: Сдено
2: Хара! Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана которой завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым выбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Стэну был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Стэна это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступления за Бостон в 2013 году, когда они со Стэном вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитри, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номерам. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Стэна, Стэна Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Стэна-младшего выступили слезы.
3: Так, самое время, это великая утрата.
2: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Стэну из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним, ездил на велосипеде, установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Стэну обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Стэну обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Стэна в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Стэн смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» Брюинс стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей заветный Кубок Стэнли.
4: Сидэн Очара и Бостон Бруинс имеют Стэнли Кап.
2: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Стэну. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Radio Slovakia International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
3: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку ими Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
4: Так, для меня это была каждопадне визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
3: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
3: Да, он считал себя, говоря по-простому, прешпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав Мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
5: Его отец Самуэль Лихтенфельд был вельми významným детективом.
3: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности, в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
2: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хиллом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны «Крав Мага». С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
4: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
3: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
2: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
5: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
3: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
2: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
5: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
3: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
2: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
3: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
2: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
5: Хотим копировать цесту Имиго по Дунаю аж до Израиля, где будет...
3: Мы хотим символически повторить путь Ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение. То, чего сам Ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
2: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55, Bratislava, Slovakia. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Часы. Позитивные.